Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: улыбаться своему отражению в период перемен? Легко! Эстравел – негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел – красота в твоей природе. БАД – не является лекарственным средством.
1: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому без

спрятано, большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки. 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Мужчины, ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Специально для опытных мужчин была разработана инновационная формула «Commander». Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. Формула проверенная. Только сегодня особые условия на «Commander». Звоните звездочка 2023, звонки бесплатные и анонимные, звездочка 2023. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. И бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». Его компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Только сегодня особые условия на «Commander». Звоните сейчас. Звездочка 2023. Все звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами радио.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
2: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы. Иначе газ могут прикрыть.
3: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
6: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
7: ООО «Простор», Тверская область, ЭМО «Кимрский», территория Басовская, ТИП. УГРН 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Радио Дача. Наши любимые песни.

0: с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В новом «Жакто 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Жак». Подробности на jackcar.ru.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
0: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее balsamkaravaeva.ru. Не является лекарством.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Акциями Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
1: Так.
4: Без стука.
1: Ты кто?
3: Спокойно.
2: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
5: Ты агент под прикрытием.
6: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
1: Ого.
4: А ты видела?
5: Нет.
1: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
5: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
1: Где?
4: На канале ТВ-центр.
5: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
7: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
8: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
7: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
10: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
11: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
10: «Альба-автомат». Стирает чисто, эффективно, удобно.
12: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
13: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости на «Радио Дача».
6: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России в будущем году планируется установить на уровне 28 935 рублей в месяц. По сравнению с текущим уровнем МРОТ повысится почти на 7%, сообщили в финансовом университете при правительстве. Уточняется, данная величина определяет нижнюю границу оплаты труда. Работодатель не вправе платить меньше установленного минимума. Кроме того, показатель используется в частности при расчете минимальной оплаты больничных и пособий по беременности и родом для женщин с небольшим стажем или низким доходом. Осенние каникулы в школах пройдут с 26 октября по 3 ноября. Такие рекомендации дали в Минпросвещение. После учеников ждет еще один выходной, потому что 4 ноября в России отмечается День народного единства. Уточняется, что учебные заведения могут использовать либо предложенный ведомством график, либо составить собственный с учетом региональных и этнокультурных традиций, а также плановых мероприятий. Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами по качеству дорог. Как пишет РИА Новости, в этих регионах доля трасс, соответствующих нормативам, превышает 94%. В среднем по стране данный показатель составляет около 58%. При этом в последние годы доля качественной дорожной сети стабильно растет. Что касается городских агломераций, то здесь наилучшие результаты продемонстрировали Костромская область, Москва и Мариэл, где нормам соответствуют почти все дороги. Предстоящей зимой в России может выпасть рекордное количество снега, однако он будет быстро таять из-за климатического явления Эль-Ниньо. Как пояснили ученые, температурный режим в зимний период будет несколько выше обычного. В целом, зима в нашей стране прогнозируется мягкой, в отличие от других регионов мира. Тем временем в центре ФОБОС сообщили, сегодня в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. На каждый квадратный метр придется до 22 литров воды. Несмотря на это, будет тепло. Днем до плюс 15. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас

рассказывали о том, как были счастливы на выходных. Уверена, все их провели отлично. И вот сегодня с новыми силами будем покорять рабочие задачи. И радиодача, как всегда, с вами подбодрит отличной музыкой. Скоро послушаем Жанну Агузарову и группу «Дискотека Авария». И узнаем, что звезды напророчили на день сегодняшний, 12 октября. Впереди рубрика «Гороскоп». Не пропустите. С вами Мария Федорова. Вы слушаете радиодача. Всем желаю добрейшего утра.

0: Дача.
1: Вот он, астрологический прогноз на 12 октября, понедельник. Овнам, девам и козерогам стоит составить список обязательных дел и не пытаться выполнить все одновременно. Тельцам, весам и рыбам придется проверять чужие обещания. Не принимайте фразу «я все сделаю» за конкретный план. Лучше сразу спросить о сроках. Близнецам, ракам и скорпионам может пригодиться информация, полученная совершенно случайно. Прислушивайтесь к разговорам. А львам, стрельцам и водолеям стоит обратить внимание на дорогу. Возможно, задержки, перенос или изменение маршрута, поэтому лучше заранее запастись дополнительным временем. Всем удачного понедельника желаю. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: присвистываем и в хорошем настроении. Тем более сегодня тот самый день, когда вполне можно начать новую жизнь, разумеется, под музыку. Далее будем слушать на радиодаче хиты Николая Баскова, Наташи Королёвой и Димы Билана. Всем доброго утреца желаю. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
2: Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
3: ООО «Просто», Тверская область, МО «Кимрский», территория Басовская, 1, Украина, 113-774-629-00.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Басков отметит свой полувековой юбилей. Разумеется, на концертах все цветы будут только для него. А уж потом можно думать, куда смотреть дальше, в какую сторону двигаться. Мы в компании «Радиодача» идем только вперед, покоряем утро понедельника и скоро подпоем замечательным хитам в исполнении Аниты Цой и группы «Вирус». Хорошего всем настроения!
1: Реклама. В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakcar.ru.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает.
13: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
14: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Haval City на сайте haval.ru. 13+.

0: продажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГРН-102-870-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, теперь смогут быстрее и проще получать выплаты. Их включили в рекомендуемый список госуслуг, которые МФЦ могут предоставлять по принципу одного окна. Как пишет ТАСС, финансовую помощь людям будут оказывать оперативнее и на более качественном уровне. Отмечается, что эти выплаты граждане смогут оформлять в электронной форме на портале госуслуг. С 15 октября операторы связи будут блокировать звонки банков, не заключивших договоры по маркировке вызовов. В одной из крупных компаний сообщили, что более 90% абонентов поддерживают инициативу, так как это снижает число спам-звонков. Благодаря маркировке их количество сократилось на 30%. В Госдуме предложили создать в России сеть бесплатных кружков для детей. В первую очередь планируется развивать приоритетные для государства направления. В их числе искусственный интеллект, робототехника и авиамоделирование, пишет РИА Новости. Отдельная категория секций должна коснуться детского спорта. Кроме того, предлагается обеспечить детей бесплатным спортивным инвентарем и экипировкой. Подчеркивается, что такие кружки должны находиться в шаговой доступности. К примеру, на первых этажах жилых домов. Курс доллара на сегодня 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 98 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО Global Pharma. Проблема с простатой — ответ прост. Применяй Экстапрост. Скидки в аптеках Апрель и на Аптека.ру.
3: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй Экстапрост. Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи Экстапрост для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. Экстапрост. Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

артистам приходилось продавать квартиры, чтобы записать модный альбом. Ирина Салтыкова тоже хорошо вложилась. И вот, пожалуйста, получились хиты вне времени, что называется, на века. И очень приятно, что Ирину Салтыкову, а еще группу «Дюна», Елену Терлееву, группу «Рефлекс», Андрея Державина и многих других звезд мы увидим на легендарной народной дискотеке «Диско-дача». Состоится она 16 апреля в «Лайф-арене» в Москве. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, масштабная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами «Радиодачи» в «Лайф-арену» 16 апреля. А за билетами уже сейчас можно заходить на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Сегодня, 12 октября, официально отмечается день закрытия дачного сезона. Праздник, который символизирует окончание летне-осенних работ на загородных участках. Дорогие наши дачники, все вы большие молодцы. Вы все заготовили, убрали, вывезли котов. Теперь можно отдыхать, разумеется, в компании «Радио Дача».
1: Праздник каждый день на «Радио Дача».

0: знаешь заранее, какой будет рабочая неделя, но в наших руках сегодня заложить, так сказать, фундамент этой недели, разумеется, в компании «Радио Дача» под любимую музыку. Очень скоро обещаем вам замечательные хиты Игоря Корнелюка, Ольги Бузовой и группы «Бис». Всем шикарного настроения.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: На радиодаче гимн беззастенчивой радости бытия. Спасибо за эту песню Игорю Корнелюку, который уверен, что никакие мелкие неприятности не могут повлиять на радость от жизни. Мы, разумеется, тоже радуемся, живем и продолжаем понедельник вместе в компании «Радиодача». Здесь у нас скоро появятся и другие любимые хиты, но уже в исполнении «Лолиты» и группы «Мираж».
1: Реклама. Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Празднуем день рождения Riv Gosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Riv Gosh.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать.

0: 8044-0126, УГС 102-770-0926-61, подробнее на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
1: Так.
4: Без стука.
1: Ты кто?
3: Спокойно.
2: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
5: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новой серии.
1: Ого.
4: А ты видела?
5: Нет.
1: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
5: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
1: Где?
4: На канале ТВ-центр.
5: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости на «Радио Дача».
7: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Российский агропромышленный комплекс справляется с масштабными вызовами. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, он демонстрирует стабильный рост в условиях внешних ограничений. Кроме того, председатель правительства отметил высокое качество и востребованность отечественных продуктов питания. Страна продолжает активно наращивать объемы производства, полностью обеспечивая внутренний рынок и расширяя географию поставок за рубеж. Правительство направит около 3 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктура. Федеральные средства получат несколько регионов страны для создания новых точек притяжения и расширения номерного фонда на курортах. Выделенное финансирование позволит продолжить в Адыгее, Бурятии и Тверской области активное строительство инженерных сетей и автомобильных дорог. Новые коммуникации свяжут ключевые туристические объекты на территории развивающихся курортов, в том числе Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. В российских школах появится обязательный курс по искусственному интеллекту. В Минпросвещении уже начали масштабную подготовку педагогов для новой дисциплины. Обучение пройдут около 250 тысяч учителей, то есть почти четверть всех педагогических работников страны. Программу введут в расписание с 5 по 11 класса в сентябре следующего года. В рамках предмета будут изучаться возможности современных технологий и связанные с ними риски. Потребление мяса в России достигло исторического максимума. По итогам прошлого года этот показатель составил 83 килограмма на душу населения. Это самое высокое значение за последние 35 лет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова экспертов, после резкого спада в 90-е годы, когда потребление мяса уменьшилось почти вдвое, ситуация в стране восстановилась. Стабильный рост возобновился в начале 2000-х, а за последние несколько лет показатель уверенно превысил отметку 80 килограммов на человека. Курс доллара на сегодня 84,91 рубля, евро 94,98 рубля. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас.

0: Приятно видеть улыбки. С утра в понедельник, так что не хмуримся. День сегодня прекрасный. И проведем его хорошо в компании «Радиодача». Хорошей музыкой, разумеется, насладимся. Впереди ожидаются классные песни. Их исполнят Нюша Ичинконг и Диана Гурцкая. Меня зовут Мария Федорова. Всем бодрого, легкого настроения желаю.
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

практика при отправлении поездов звучат известные любимые песни. Марш Славянки, Вологда, Оренбургский эпоховый платок, Течет Волга и многие другие. И вот эта песня «Прощай» Льва Лещенко тоже, возможно, однажды зазвучит. Мы же прощаться не планируем, остаемся в компании «Радио Дача». Скоро будем слушать другие любимые хиты Ларисы Долиной и Филиппа Киркорова. Всем приятного понедельника желаю.

0: задачи песня, которую любят и взрослые, и дети. Только слышишь фразу «мимо красного яблока заката», сразу в детство телепортируешься. Хит «Облака» в исполнении Клары Румяновой. Именно ее голосом говорит большинство советских персонажей из мультфильмов. Далее на радиодаче своими голосами исполнят замечательные песни Михаил Шуфутинский и Леонид Агутин.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Евексфарм», ОГРН 102-230-198-36-48.

0: город Москва, ИНН-771-204-0126, УГС-102-770-00-926-61. Дорогие на аэрофлот.ру.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Подтвержденных мошеннических схем с использованием цифрового рубля сейчас нет, но важно сохранять бдительность, заявили в Центробанке. Там напомнили, что открыть счет цифрового рубля человек может только самостоятельно со своего мобильного устройства через приложение банка. Поэтому, если звонят незнакомцы и предлагают назвать код, перейти по ссылке или перевести средства, это точно мошенники. Уточняется, за первый месяц массового запуска россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровом рублях. В России предложили ввести поколенческий запрет на продажу вейпов. Ограничения могут затронуть граждан, родившихся после 1 января 2009 года и сохраняться после их 18-летия. С такой инициативой к профильным ведомствам выступил Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. Отмечу, в нашей стране уже запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, дистанционные реализации и открытая выкладка. Параллельно в регионах готовят дополнительные ограничения. Количество заданий в ЕГЭ в будущем году изменится лишь по двум предметам. По истории их будет 22, максимальный первичный балл увеличится с 42 до 43. По профильной математике число заданий возрастет с 19 до 20. При этом максимальный балл за всю работу повысится с 32 до 33. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.

0: радиодаче группа «На-на» и сказочный хит «Соловей разбойник», точно помню, пела вся страна. И далее тоже будем подпевать замечательным хитам Николая Баскова и группы «Сценокардия». А еще, друзья, принимаем от вас поздравления и приветы. Номер московский, городской 8495-995-2555. В режиме ожидания все, что накопилось за эти дни, можно к нам в эфир прислать. Отправим голосовое сообщение всем вашим дорогим и близким людям. И песню любимую обязательно поставим на всю страну на радиодаче.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте метка

71.ru. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: ходят быстрым шагом и говорят исключительно «я из Москвы». Ну, не так уж все и правдиво. Разные есть москвичи, разные провинциалы. Как говорится, встречают по одежке, а провожают по уму. Это был хит Вячеслава Малежика на «Радио Дача». Далее другие любимые песни ожидаются в нашем эфире. Послушаем Тамару Кутидзе, Андрея Державина и Юлию Михальчик. Бодрого, легкого понедельника всем вам.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: люди занятые, работающие, но тем не менее должно быть время для дорогих, родных и близких. Вот, пожалуйста, через 10 минут на радио «Дача» начнется программа по заявкам. Удачный час, и можно будет какие-то приятные пожелания родным людям оставить. Напоследок в этом часе обязательно послушаем любимые песни в исполнении группы «Рефлекс», Дениса Клявера и Жасмин и Валерии. Всем бодрого, легкого понедельника желаю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алиэгрупп».
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Полдень. Вы слушаете Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
5: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Министерстве труда обновили перечень запрещенных для подростков работ. В нем 69 позиций. Приказ зарегистрировали в Минюсте, и он начнет действовать в марте будущего года. Согласно предыдущей модели, работодатели могли менять название должностей внутри компании. К примеру, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят обойти запрет. Добавлю, по Трудовому кодексу нельзя привлекать несовершеннолетних к подземным, вредным или опасным работам. Рублево-Архангельская линия московского метро стала лидером по числу цифровых элементов навигации. Там установлены 160 инновационных указателей, которые работают на всех 5 станциях, сообщил заммэра Максим Лексутов. По его словам, за 2 года запуска проекта цифровой навигации количество веток столичной подземки с современными указателями выросло в 3 раза. До 2030-го там появится еще почти 3500 подобных элементов. Новый беговой маршрут появился вокруг большой спортивной арены в Лужниках. Его протяженность составляет 1 километр 100 метров. Как сообщил мэр Сергей Собянин, на дорожке уложили специальное покрытие, а разметку дистанции нанесли на каждые 100 метров. Теперь территория около большой спортивной арены доступна только для спортсменов и пешеходов. Тренироваться там стало безопаснее. Для горожан также оборудовали питьевой фонтанчик на центральной площади. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 45 лет. Как сообщили в центре ФОБОС, температура воздуха не опускалась ниже 12,5 градусов. Там уже добавили, что период золотой осени завершится в среду. В четверг начнется глубокая осень, которая продлится до 28 октября. Добавлю, сегодня в столичном регионе до плюс 19 прогнозируется дождь. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации, на сегодня 84 рубля 91 копейка. Стоимость евро 94 рубля 98 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
4: На радио «Дача» удачный час.
6: Всех приветствую в компании «Радио Дача». Мария Федорова с вами. Вот она, программа по заявкам стартовала. Ждем ваши душевные сообщения на все мессенджеры, которые имеются под крылышком «Радио Дача». Напомню, номер 8-910-004-49-24. Присылайте добрые пожелания. В течение часа буду их с удовольствием читать. А еще, друзья, сегодня один самый удачливый наш слушатель получит возможность выиграть 2 билета на юбилейное шоу «Николай Баскова», который пройдет уже в этот четверг в Москве. Возрастное ограничение 6+. Тот, кто дозвонится, да, на городской номер в студию, оставит душевное поздравление и закажет песню главного блондина нашей страны, тот станет обладателем подарка от «Радио Дача». Напомню, наш студийный номер телефона 8495-995-2555. Удачи всем. И, собственно, первые сообщения прочитаю с удовольствием. Здравствуйте, «Радио Дача». Привет в Читу Татьяне Киберевой. Татьяне Александровне, мамуль, выздоравливай, больше не болей, мы тебя любим, целуем. Это сообщение от Светланы. И Надежда из Смоленска поздравляет свою невестку Любовь Ковалеву с 50-летним юбилеем. Удачи тебе, милая, во всех твоих делах. Всего самого наилучшего. И одна из лучших песен группы «Технология» прозвучит прямо сейчас на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Радио «Дача». Я Лабунцева Галина и Рябкова Татьяна. Мы из Курска. Поздравляем нашу дорогую, милую, любимую подругу Кашмину Ирочку с юбилеем. Ирочка, дорогая ты наша, пусть глаза твои от счастья сияют всегда, а с лица улыбка не сходит никогда. И будь ты всегда любимой, милой и самой-самой счастливой. Дай Бог тебе здоровья, и ангел-хранитель твой пусть всегда тебе помогает и оберегает. С юбилеем, любимая ты наша, и дарим тебе песню в подарок Юрия Шатунова с днем рождения. Спасибо, радиодача. До свидания.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Наталья из города Красноярска. Я хотела бы поздравить своего мужа с 55-летием. Желаю, чтобы родные и друзья всегда были рядом и всегда были на связи. И любовь, и удача были всегда вечными. Любимый Константин, для тебя песня Ирины Аллегровой. Спасибо, «Радио Дача».

прочитаю сейчас сообщения, которые вы присылаете в разные наши мессенджеры. Радиодача на номер 8-910-004-49-24. Вот такое послание. Добрый день, Радиодача. Просим вас в этот прекрасный день поздравить с днем свадьбы наших любимых детей Анастасию и Артема. Поздравляем вас, дорогие наши, с этим замечательным, счастливым днем. Теперь вы муж и жена. Теперь у вас своя семья. И мы желаем, чтобы эта семья всегда была крепка, дружна, богата. Берегите друг друга и храните свою любовь. Желаем вам мира, здоровья, пусть ваши сердца бьются в унисон, пусть ваша жизнь наполнена будет счастливыми днями, добром, достатком. С любовью из города Ефремова, мама, дочка Анечка, бабушка Тамара, семья Кузнецовых, семья Вовковых и семья Бурмистровых и вся команда «Радиодача» присоединяется. Говорим горько. А еще мы от всей команды «Радиодача» сегодня спешим поздравить очаровательную певицу Жасмин с днем рождения. Желаем ей красоты, любви, исполнения всех желаний. Песню, разумеется, в исполнении именинницы. Будем слушать на радиодаче «Перепишу любовь», называется этот хит.

0: Прочитаю ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Те послания, которые вы присылаете на наш номер 8-910-004-49-24. Все мессенджеры радиодачные работают на вас. И вот, пожалуйста, Лена Варюхина и вся первая смена поздравляет с днем рождения хорошего человека Юлю Самойлову. Счастья ей, здоровья. Далее Екатерина из города Владимира отправляет огромный привет всем слушателям радиодачи и всему дружному коллективу. И еще один теплый привет любимому мужу Николаю. Желаю ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, множество приятных моментов. Пусть удача всегда сопутствует во всех начинаниях. Спасибо, что ты у меня есть. С любовью и теплом, ваша жена Анна отправила это сообщение. Друзья, и вы тоже пишите, с удовольствием прочитаю добрые пожелания уже с минуты на минуту на радио «Дача».
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Военный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ирина. Звоню с Липецкой области. Есть такой городок здесь у нас, в Чаплыге. Со швейной фабрики. Нашему технологу Ирине Викторовне Беликовой. День рождения. Хотим поздравить ее всем цехом, пожелать всего хорошего, счастья, успехов, любви. И пусть для нее прозвучит веселая песня. Спасибо, Радио Дача.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана, город Красноярск. Я бы хотела передать привет моему сыночке. Желаю ему всего-всего хорошего. Люблю, целую. И прошу поставить веселую песню. Спасибо, Радио «Дача». Благодарю вас.

сообщения тут как тут в программе «Удачный час» на радио «Дача». Напомню, номер для ваших посланий 8-910-004-49-24 в мессенджер «Макс». Можно и в остальные присылать, все прочитаем. Али Тихомировой удачи в делах желает Владимир. Любимой маме Виктории летит большой привет от сына Игоря из Самары. Мамуля, хорошего тебе дня. Далее привет Алле Кораблевой от Сергея. И от супруги Лилии отправляется большой привет дорогому мужу. Песню про любовь будем слушать на радио «Дача» в исполнении Влада Топалова и Регины Тодоренко.

И снова на подходе ваши драгоценные сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Хамид из солнечного Узбекистана поздравляет с отличным днем проживающих в городе Туле в центральном районе близких людей Михаила Васильевича и Ирину Викторовну и их семьи. Большой привет сыну Диме, внуку Ване и Матвею. Будьте счастливы, здоровы. Михаил Васильевич, спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Спасибо за помощь в трудные времена. Отправлен привет. Далее привет имениннице Марине от коллег Татьяны и Полины. С днем рождения. Желаем тебе жить красиво, смеяться громко, отдыхать чаще, а работать исключительно по настроению. Пусть деньги не заканчиваются, нервы не сдают, близкие радуют, а каждый день подкидывает повод сказать: ну как же хорошо я живу. Будь счастлива, любима, никогда не теряй свой огонек. Крепко обнимаем, целуем. Вот что значит настоящие подруги. Только-то они могут такие теплые сообщения отправлять. И от Лидии летит привет из Карелии. Привет от дочери в Санкт-Петербург, Полине от мамы и сыну в Петрозаводск тоже привет. Также сестре Вере Родины Псков. Всех вас люблю. И мы вас любим и ждем свеженькие сообщения на радио «Дача» в программу «Удачный час».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню из Москвы. Хочу огромнейший привет передать своей подруге Кате. Пожелать ей хорошего настроения, удачи, счастья, всего самого доброго. И поставьте, пожалуйста, песенку Баскова «Зая, я люблю тебя». Спасибо, радио «Дача». И вас я тоже очень люблю.
1: Галина, отличное сообщение получилось. Песня Николая Баскова обязательно услышите. Но сначала примите подарок от радио «Дача». Именно вам достаются два билета на концерт неподражаемого, шикарного Николая Баскова. Уже в этот четверг в Москве вы проведете незабываемый вечер с любимым артистом на его юбилейном концерте. Поздравляем! И прямо сейчас шикарный хит Николая Баскова послушаем на радио «Дача».

ваши драгоценные сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача. Вы их присылаете на наш номер 8-910-004-49-24 в мессенджер Макс и в остальные мессенджеры, которые у нас есть. Так вот, Ирина отправляет привет в поселок Жостово. Всем хорошего дня желает. Ольга Копейкина поздравляет с днем рождения сестру Наташу. Желает счастья в личной жизни, удачи в делах, исполнения всего задуманного. Мужу Павлу большой привет отправляет Яна, крепко целует. И Олег из Пензы поздравляет с днем рождения Свету Анчину, желает здоровья, остальное будет, уверен Олег. И будет замечательная песня на радио «Дача» в исполнении Филиппа Киркорова.

0: хорошая музыка, вот что делает нас счастливыми в понедельник. И приятные слова тоже идут на пользу. И вот несколько сообщений напоследок в программе «Удачный час» на радио «Дача». Прочитаем. Людмила Боярышникова с днем рождения поздравляют коллеги. Желают крепкого здоровья, всех земных благ. Сыну Косте летит привет от мамы Иры. Хороших оценок мама желает сыночке, сыночке. Бабушке Оле большой привет передает внук Игорь. Пишет бабушка: «Будь всегда здорова». И Марина отправляет привет своему мужу Даниславу: «Ты мой воздух и правда жизни. Я очень тебя люблю, даже если иногда ругаюсь с тобой». Ну, всяко бывает, что ж поделать. И еще одно сообщение прилетело от Юли. «Напомните, пожалуйста, моему любимому мужчине, что я его люблю. Кириллу Валуйскому, я его безумно люблю». От его любимой. Отправлено. Всем все напомнили. Друзья, еще одну музыкальную заявку до финала часа исполню. А чуть раньше послушаем Наталью Гордиенко на радио «Дача». Меня зовут Мария Федорова. Не прощаюсь.
1: Реклама. Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Отдых, выходные.
11: И тут появляется...
12: Следственный комитет!
13: Следствие зашло.
12: Как?
13: Так. Без стука.
14: Ты кто?
12: Спокойно.
14: Это все очень важно для расследования.
13: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
14: По особо интересным делам.
13: Новой серии.
14: Ого!
13: А ты видела?
12: Нет.
14: Ну тогда иди и смотри.
13: В четверг в 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
13: Вечерний детектив.
14: Где?
13: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
13: Возрастное ограничение 16+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из Москвы. Хочу передать привет своей свекрови Валентине Ивановне, своей маме Татьяне Николаевне, дочери, мужу и все, кто меня знает. А еще хочу большое спасибо передать радио «Дача» за то, что вы есть. Я вас всегда слушаю и очень люблю. И прошу поставить песню Стаса Михайлова «Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: Студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Обучение в вузах при переходе на новую модель высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, более длительный срок обучения предусмотрен для сложных направлений. В частности, будущие врачи, педагоги и инженеры будут учиться дольше, чем специалисты туристической отрасли. Сроки обучения в магистратуре также будут различаться от 1 до 3 лет. Стоимость красной икры в ближайшее время резко вырастет. Ближе к Новому году она составит 35 тысяч рублей за килограмм вместо текущих 20 тысяч. Такой скачок связан с падением объемов улова, который оказался в несколько раз ниже, чем ожидалось. Кроме того, отсутствует импорт икры. На этом фоне повышения цен не избежать. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому. В атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

Только появилась, мы с мамой отдыхали на юге, я ей похвасталась, что целовала песок. Она спросила, зачем, а я ответила, ну так уж песни поется. Да, друзья, есть такие хиты, которые навевают приятные воспоминания из прошлого и при этом не выходят из моды. Вот такие песни будут на нашей народной дискотеке «Диско-дача» 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Лучшие хиты для зрителей исполнят Кайметов, группа «Технология», Наташа Королева, Андрей Державин, певица Света и многие другие звезды. А зрители в этот момент будут энергично танцевать на огромном танцполе. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача. За билетами заходите на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: часов, значит, ваши соседи добропорядочные граждане, соблюдают закон о тишине. В это время сон-час. А у кого-то самый разгар рабочего дня. И мы, Радиодача, помогаем сделать так, чтобы работа приносила исключительно приятные эмоции. Спасибо музыке, как говорится. Скоро будем слушать шикарные хиты Алены Свиридовой и Иракли. И одну из свежих песен Люси Чеботиной тоже послушаем на Радиодача. Всем приятного понедельника.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Я шагаю по Москве. Кстати, изначально в тексте была строчка: «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где». В этом увидели намек на переезд из страны и срочно исправили на «пока не знаю с кем». И вот в таком виде песню продолжаем с удовольствием слушать в эфире «Радио Дача». Я тоже, знаете ли, поспешу расправить парус, отправиться отдыхать, а вас оставлю в компании Дани Борисова. Мы же встретимся на «Радио Дача» завтра. А до финала часа обещаю, что услышите хиты Александра Буйнова и Дмитрия Маликова. С вами была Мария Федорова. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олейгрупп».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Билек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единый день открытых дверей пройдет в столичных колледжах 17 октября. Мероприятие состоится в 55 учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки. Старшеклассники смогут изучить востребованные профессии, посетить учебные мастерские и лаборатории. У них также будет возможность узнать об условиях поступления, пообщаться с преподавателями, наставниками и успешными выпускниками. В рамках мероприятия запланировано более 200 мастер-классов по разным направлениям. Технологии мошенников будут изощреннее, и к этому надо готовиться. Отличить поддельные видео и голосовые сообщения становится все труднее. Глава Российской академии наук Геннадий Красников советует семьям заранее придумать кодовые слова для проверки подлинности звонков. Полностью запретить продажу электронных сигарет хотят в Мурманской области. Соответствующий законопроект рассмотрит региональная дума. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, решение нужно для того, чтобы защитить здоровье подрастающего поколения. Многим подросткам вейп кажется безобидным увлечением, но за приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, канцерогены и тяжелые металлы. Уточняется, что из-за вейпов и электронных сигарет у молодых людей возникают заболевания сердца, сосудов и легких. Ранее 5 российских регионов уже приняли свои законы о запрете продажи вейпов. Это Северная Осетия, Пермский край, Саратовская, Нижегородская и Пензенская области. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Для вас выступят Сергей Лазарев, группа «Вирус», Татьяна Овсиенко, группа «Рефлекс», «Кайметов» и другие артисты. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Прямо сейчас.

Атаманами на Руси называли предводителя казачьего отряда. Причем изначально казаки сами выбирали, кто будет ими командовать. Атаман руководил походами, следил за порядком и отвечал за все решения отряда. Позже порядок изменился, некоторых атаманов уже назначала власть. А вот у группы «Руки вверх» атаман — это герой совсем другой истории. В песне и ковбойский дух есть, и опасные приключения, и даже разборки какие-то. Получается такой музыкальный вестерн, только вместо гитары у костра здесь танцевальный бит 90-х. За музыку с этой минуты в ответе я, Даня Борисов. Рад всех приветствовать. Поздравляю с началом трудовой недели. Ну или соболезную началу трудовой недели. Будем бодрить вас хорошими хитами. Уже через 3 минуты послушаем Диму Билана.

0: Лев Лещенко впервые услышал композицию «Родительский дом». В тексте было целых 8 куплетов. Певец, наученный опытом, решил, что для песни это слишком много и предложил оставить только 3. Так история о доме, где тебя всегда ждут, стала короче и, кажется, только выиграла от этого. В 81 году прошлого века Лещенко исполнил «Родительский дом» вместе с ансамблем «Спектр» в финале «Песни года». С тех пор прошло больше 40 лет, а песня по-прежнему узнаваема с первых нот. Но это не доказательство шлягера, друзья. У нас таких песен еще много на подходе. Вы слушаете «Радио Дача». Отличного вам легкого понедельника.
1: Реклама. Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: конечно, помним, как такое позабудешь. Посиделки с друзьями до самого утра, встречи рассвета. Порой даже такие ситуации, когда совершенно не понимаешь, в каком месте проснулся. Именно об этом хит Мари Краймбрери в финале часа слушаем на волнах Радио Дача. Впереди еще больше вашей любимой музыки. До финала часа не пропустите удачный момент, где мы исполняем ваши музыкальные желания. А еще хиты групп «Гости из будущего» и «Республики» совсем скоро.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юлиана, я звоню из города Таганрог. Хочу передать привет своему молодому человеку, Никите. Малыш, я очень скучаю, мы всегда будем вместе, люблю тебя. И эту песню посвящаю тебе, Молли. Набери мой номер, а вам, Радио «Дача», огромное спасибо.

0: конца дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Обучение в вузах при переходе на новую модель высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, более длительный срок обучения предусмотрен для сложных направлений. В частности, будущие врачи, педагоги и инженеры будут учиться дольше, чем специалисты туристической отрасли. Сроки обучения в магистратуре также будут различаться от 1 до 3 лет. Ранее Валерий Фальков сообщил, что плавный переход вузов на новую модель высшего образования завершится до 2030 года. В Министерстве труда обновили перечень запрещенных для подростков работ. В нем 69 позиций. Приказ зарегистрирован в Минюсте, он начнет действовать в марте будущего года. Новые правила закрывают лазейку, когда работодатели меняли название должности, чтобы обойти запрет. Например, называли грузчика специалистом отдела погрузки. Также напомню, что по Трудовому кодексу несовершеннолетних нельзя привлекать к подземным, вредным или опасным работам. Центробанк усилит контроль за электронными кошельками. Операторов будут оценивать по 33 критериям. Специалисты оценят, насколько понятно и полно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств. Об этом пишет газета «Известия». По итогам проверок компания присвоит один из 4 рейтингов. За нарушения грозят штрафы и ограничения вплоть до отзыва лицензии. В прошлом году рынок электронных кошельков вырос более чем в 1,5 раза. Его портфель свыше 13 триллионов рублей. Между тем, в Центробанке подчеркнули, что подтвержденных мошеннических схем с использованием цифрового рубля сейчас нет. Большинство россиян регулярно совершают спонтанные покупки. Чаще всего сограждане готовы без раздумий потратить на это до 3000 рублей, показало недавнее исследование. Практически каждый день незапланированные покупки совершают около 20% опрошенных, ежемесячно или реже 66%. И только небольшая доля респондентов признались, что жалеют об импульсивных тратах. Главный мотив таких действий – желание поднять настроение. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас.

друга в этом году точно поймали все жители Великобритании. Там солнца было столько, что страна побила собственные метеорологические рекорды. Июль 2026-го стал самым солнечным за всю историю наблюдений Великобритании, а в Англии и Уэльсе самым солнечным месяцем вообще. Но до мирового рекорда Великобритании далеко. В американском городе Юма в штате Аризона солнце светит в среднем больше 4000 часов в год. Если пересчитать, получается около 11 часов солнечного сияния каждый день. Вот это действительно солнечный друг, который почти никогда не пропускает встречи. Нам бы такого.

Рай Магнолий. Да только вот где же он находится, когда он так нужен? Особенно в понедельник сидеть бы, говорить про любовь, а больше ничего и не делать. Витас на радиодаче с кавером на легендарную песню. Через 3 минуты нас ждет хит в оригинале от авторов «Градусов». Послушаем и их нетленку. Я всегда помню о главном здесь, на радиодаче.

0: Еще два дня назад ты Baby Tonight, девочка ночь, а уже сегодня Baby Work, и никак иначе. Если вы хотите окунуться в атмосферу безудержного веселья, праздника, счастья настоящего, друзья, то нужно только дождаться одного небольшого момента вечера пятницы, и вновь можно будет стать девочкой ночью, ну или кем пожелаете. В финале часа на радиодаче слушали легендарный хит «Лады Дэнс».
1: Реклама.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет!
1: Следствие зашло.
5: Как?
4: Так.
1: Без стука.
4: Ты кто?
5: Спокойно.
4: Это все очень важно для расследования.
1: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
7: По особо интересным делам.
1: Новой серии.
4: Ого!
1: А ты видела?
6: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
1: В четверг, 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
1: Вечерний детектив.
4: Где?
1: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
1: Возрастное ограничение 16+.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: начнется в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я звоню вам из Подмосковья. Сегодня отмечает юбилей наша верная подруга Рукавишникова Валентина. До замужества Трофимова. Не один год она работала заместителем главного бухгалтера Дом отдыха Поречье, что недалеко от Звенигорода. Затем трудные 90-е пришлось сменить профессию. И везде Валентина пользовалась уважением своих коллег. В семье она авторитетная мама, бабушка, прабабушка. Желаем нашей Валентине крепкого здоровья и многое-многое лето. И просим исполнить песню в исполнении Лолиты. Спасибо. С большой благодарностью к вам. Надежда, любовь, Людмила и Татьяна.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Выпускники 9 классов, не сдавшие ОГЭ или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно получить рабочую профессию. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, регионы могут самостоятельно формировать список профессий для обучения, исходя из реальных кадровых потребностей местных предприятий. Интерес россиян к виниловым пластинкам вырос на 10% за последний год. В среднем одна пластинка обходится покупателям примерно в 6400 рублей. При этом основную часть заказов составляет именно винил. Оставшиеся 30% приходится на проигрыватели и различные аксессуары к ним. Чаще всего покупатели отдают предпочтение классическому и русскому року. Также в топе по популярности находятся электронная музыка, джаз и саундтреки к фильмам. Главными ценителями винила являются мужчины в возрасте от 35 до 54 лет. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцены выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Для вас выступят Наташа Королева, Ирина Салтыкова, Никита, группа «Нана» и другие артисты. Вас ждет не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт радиодача.ру. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы. Дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

0: В жизни каждого человека есть место, куда возвращаться, ну, совсем уж не хочется. У кого-то это прошлая работа, у кого-то компания друзей, шутки, которые давно стали не смешными. А у кого-то даже простой магазин у дома, в котором однажды взяли и продали вам невкусный торт. И знаете, не всегда нужно давать второй шанс, не всем. Иногда сердце честно подсказывает, не мое, не хочу, не пойду. И лучшим решением будет прислушаться к своему этому органу чувств. Наталья Ветлицкая с хитом «Я не вернусь» только что на радиодаче. К нам через 3 минуты буквально вернется классный хит из нулевых. Что за песня? Скоро узнаем.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: этой песни очень интересная история создания. Однажды поэт Андрей Дементьев решил разыграть приятеля на день рождения. Зимой положил ему под деревом на снег яблоки, ну и бутылку шампанского. Необычная картина так ему запомнилась, что позже превратилась в стихотворение. А уже в 86-м году прошлого века Михаил Муромов написал на эти стихи музыку. Причем он сам поначалу больше рассчитывал на успех другой своей песни «Улетай». Но вот Дементьев, автор стихотворения, услышав «Яблоки на снегу», сразу понял, что это будущий хит, и оказался прав. Уже спустя 2 года песня дошла до финала телефестиваля «Песня года» и стала визитной карточкой Михаила Муромова. И у нас еще легендарных песен масса, друзья. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы, иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов и все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Шлягер на радио «Дача». Наши любимые песни.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
2: Острова невезения, занятная судьба. Этой песни могло никогда и не быть в бриллиантовой руке, если бы Леонид Гайдай не передумал по ходу работы над фильмом. Композитор Александр Зацепин и поэт Леонид Дербенев придумали музыкальную историю про место, где все идет наперекосяк. Режиссеру история понравилась, но он совершенно не знал, куда бы ее пристроить. В итоге песня попала в картину и стала одним из главных хитов советской эпохи. А ведь исполнял ее Андрей Миронов, актер, который умел превратить даже самую абсурдную историю в настоящее шоу. С тех пор «Остров невезения» точно прочно прописался в нашей культуре, и, кажется, его координаты знакомы каждому. Это где-то он около понедельника всегда находится.
3: Реклама. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» — моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Вячеслав. Я дозвонился к вам первый раз с города Кирова. Передаю привет своей девушке Наташе. Пожелание ей доброго дня, хорошего настроения. Всегда люби и будь любима. Спасибо. Радио «Дача», вы самое лучшее.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Российские школьники в этом году уже принесли стране 91 медаль международных олимпиад. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, награда включает 64 золотые, 26 серебряных и одну бронзовую медаль. Чиновник также отметил, что свыше 30 из них были завоеваны на престижных состязаниях так называемой основной категории, которые признаны самыми сложными интеллектуальными турнирами. Завершится же олимпиадный год в декабре. Российская команда примет участие в 23-й международной естественно-научной олимпиаде для юниоров. В Минздраве заявили, что искусственный интеллект помогает врачам анализировать медицинские снимки и данные электронных карт пациентов. Уточняется, что подобные системы ускоряют обнаружение заболеваний и уменьшают затраты времени на написание заключений. Как отметили в ведомстве, собранные сведения в перспективе позволят разработать цифрового помощника, который будет оценивать риски для здоровья и напоминать о необходимости диспансеризации тем, кто долго ее игнорировал. При этом подчеркивается, что искусственный интеллект – это лишь вспомогательное средство. Нейросеть не способна вылечить человека самостоятельно, но с ее помощью медики могут эффективнее принимать решения. Около 60 тысяч вещей забыли пассажиры на вокзалах Москвы с января по сентябрь. Самые частые находки – телефоны, гаджеты, наушники, зонты и очки. Среди необычных потерь числятся зубные протезы, парик и оленьи рога. Лидером по забывчивости стал Казанский вокзал. Там скопилось более 27 тысяч предметов. На Павелецком оставили свыше 10 тысяч вещей, а на Ярославском более 7 тысяч. Напомню, чтобы вернуть пропажу, нужно обратиться в администрацию вокзала или в полицию. Первый снег в Москве, скорее всего, появится позже средних многолетних сроков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его данным, обычно первый снег выпадает в столице 18 октября, а временный снежный покров образуется 3 ноября. Но высока вероятность, что в этом году сроки сдвинутся. При этом в ряде регионов уже много снега. Так, самые высокие сугробы зафиксированы в Магаданской области – 41 сантиметр. Кроме того, снежно в Хакасии и на Чукотке. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
5: Прямо сейчас

0: мелодия будущего хита «Нелюбимая» появилась еще в начале 90-х, а слова к ней написали только несколько лет спустя. Автор Еркеш Шакеев долго не мог подобрать подходящий текст, пока не зацепился за одно слово «Нелюбимая». И в 95-м году группа от студио представила песню на «Песни года», и она стала одним из главных хитов коллектива. А еще эта композиция – одна из самых узнаваемых песен Батырхана Шукенова, первого вокалиста группы. Даже спустя многие-многие годы мы помним ее лишь в его исполнении. Через 3 минуты послушаем хит из конца 90-х, немножко переместимся подальше в временном отрезке, услышим хит группы «Певицы Акулы», не пропустите.
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СД Капитал». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: обсуждать различия двух культур, москвичей и петербуржцев, будем уже в этот четверг в северной столице. Мы соберем всех любимых слушателей радиоотдачи на юбилейном шоу, на шоу «Удачные песни». В четверг для жителей северной столицы выступят Игорь Саруханов, Дмитрий Колдун, Александр Добронравов и много других любимых звезд радиоотдачи. Если вы будете в четверг в северной столице, обязательно прикупите себе билетик на это событие. Все подробности можно найти на сайте радиодача.ру для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Пап, что-то срочное. Тебе Мособлгаз уведомление прислал.
3: С 26 года по закону проводить техобслуживание могут только газораспределительные организации. До конца года надо договор с Мособлгаз заключить. Ведь это, сынок, безопасность всей семьи. Проводить работы должны только профессионалы. Иначе газ могут прикрыть.
4: Живете в частном доме в Подмосковье? Заключите договор на техобслуживание онлайн на региональном портале госуслуг до 31 декабря 2026 года. Мособлгаз. С заботой о вашей безопасности.
5: Металл – это когда по-настоящему прочно. Компания «Метка» – производитель быстровозводимых металлических каркасов для гаражей, ангаров, складов, навесов. И все это в сжатые сроки. Каркасов, которые выдержат любую непогоду. Внимание, бонус! Он обойдется вам дешевле, чем вы думаете. Рассчитать стоимость, узнать подробности можно на сайте metka71.ru.
6: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
8: Радио «Дача».

0: карьерная история Сергея Лазарева и заканчиваться не думает. В прошедшие выходные в северной столице он презентовал свое шоу «Шоумен». Столько классных оценок в интернете видел этого события. Большой молодец наш любимый артист. Мы уже ждем его 16 апреля в Лайф-арене на возвращении народной дискотеки «Радиодача», «Дискодача». В указанный вечер для вас еще выступят певица Света, отпетые мошенники, Наташа Королева и много других любимых артистов. Занять удобное место пока еще можно. На сайте radiodacha.ru найдете всю подробную информацию для слушателей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
4: Теперь и в форме геля.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Услуга за максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238-38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел бы передать привет своему другу, который сейчас болеет. Дима, желаю тебе скорейшего выздоровления. И хочу заказать для тебя песню Юрия Никулина «Спасибо, радио «Дача».
3: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких

Зоя мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Новое мобильное приложение портала госуслуги запустят в следующем году. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что на развитие инфраструктуры сервиса из бюджета направят ту же сумму, что и в текущем году – 15 миллиардов рублей. Эти средства нужны для повышения качества уже существующих услуг и сокращения сроков их предоставления. В период осенних распродаж аферисты будут активно использовать фейковые онлайн-площадки и сайты-двойники популярных марок. Об этом заявил Александр Вураско, возглавляющий направление по развитию Центра мониторинга внешних цифровых угроз. По его словам, для привлечения покупателей злоумышленники могут предлагать товары под видом аутлетов, закрытых акций или распродажи остатков. На таком поддельном ресурсе человек выбирает продукт, вводит адрес для доставки и оплачивает покупку. Но фактически товар он не получает. Согласно информации «Известий», велика вероятность появления также поддельных промокодов, подарочных сертификатов и розыгрышей одежды. Этой осенью россияне стали чаще выбирать поездки в Южную Корею. По данным Российского союза туриндустрии, туристов привлекают сезон красных кленов и комбинированные маршруты по разным регионам, включая острова. Минимальная стоимость 9-дневного тура без перелета от 151 тысячи рублей. Это самый ранний заезд в осенней программе, подходящий для тех, кто хочет застать начало сезона и посетить исторические города. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая

0: сделал, но на работу идти пришлось. Хорошо, что она совсем скоро для меня канет в лету, часов на 10-12. Надеюсь, что вы уже с трудовым понедельником разобрались, друзья, и в пути домой наслаждаетесь хорошей музыкой «Радио Дача». У нас для вас ее еще много. Через 3 минуты буквально не пропустите хит группы «Ночной патруль».
1: Реклама. Не откладывайте покупку квартиры. Семейная ипотека от 4% и квартиры с готовым ремонтом в ЖК Кашинцево. Всего в 23 километрах от МКАД. Подробности на kashintsevo.rf. Застройщик ООО «СЗ Капитал». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотека предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Золотая осень в Басовском. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на basovskaya.ru.
2: ООО «Просто», Тверская область, ЭМО «Кимрский», территория Басовская, 1. Угрен 113-774-629-00.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

У кого не было свадьбы, которая поет и пляшет, тот жизни не видел. Надо хотя бы на таком событии один раз поприсутствовать. Вот у меня иногда возникает желание прямо-таки отправиться. Можно даже к незнакомым людям на свадебное торжество. Главное, чтобы на столе оливьешечка была, ну и чего-то еще вкусного. Меркантильное ли это желание? Возможно. Но мне, может быть, просто праздника хочется. Если у кого-то свадьба намечается, друзья, приглашайте. Я пока для вас поставлю хиты Ларисы Черниковой, Ольги Бузовой и многих других любимых артистов радиодачи. Никуда не уходите.

0: сейчас, возвращаясь домой, однозначно буду чувствовать себя героем хита Ларисы Черниковой «Одинокий волк», которым мы завершаем очередной музыкальный час на «Радио Дача». Ну а вот я гнать никого не буду, наоборот, говорю, оставайтесь в компании «Радио Дача». Вечер обещает быть душевным, теплым, сделает его для вас именно таким мой коллега Сергей Черноусов. Я, Даня Борисов, прощаюсь до завтра, желая скорейшего завершения трудового понедельника и шикарного вечера в ритме любимой музыки.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на «Радио Дача». Реклама.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС 120-0-176-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
2: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
1: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотел бы поставить песню «Отпеток мошенников» для моей любимой девушки. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе. А вам, Радио «Дача», процветания и всего самого наилучшего.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В будущем году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, с февраля на уровень инфляции это на 6,8%, а с апреля на 3,3%. Министр отметил, что это те размеры, на которые будет расти уровень зарплат в экономике. По прогнозам Минфина, к концу следующего года средний размер пенсии по старости составит 29 924 рубля. Антон Силуанов также напомнил, что в будущем году в России вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, который составит 28 935 рублей. В учебную программу российских школ добавят обязательные уроки по искусственному интеллекту. Министерство просвещения уже организовало масштабную переподготовку учителей для преподавания этого предмета. Курсы пройдут примерно 250 тысяч педагогов, что составляет почти четверть от всех учителей в стране. Новую дисциплину включат в расписание для учеников с 5 по 11 классы уже с сентября следующего года. В рамках занятий школьники будут знакомиться с потенциалом современных технологий, а также с рисками, которые с ними связаны. Совместные занятия физической активностью в значительной степени помогают мирно разрешать конфликты между супругами. Согласно исследованию, на которое ссылается «Известия», занятия вдвоем создают дополнительные возможности поговорить и провести время вместе. Повторяющиеся положительные контакты могут постепенно укреплять отношения, особенно когда в обычном расписании супругам трудно найти время друг для друга. Самым распространенным видом совместной физической активности в исследовании оказалась ходьба. Самыми зелеными регионами России оказались Алтай, Северная Осетия и Сахалин. В них доля городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны, составляет почти 70%. В среднем по стране показатель – это 24%, пишет РИА Новости. Озелененность городов оценивается по данным Росстата и геоаналитики. Отмечается, что большинство россиян живут в 15-минутной пешей доступности от парка, сквера или леса. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
4: Прямо сейчас.

мы сейчас с не меньшим облегчением говорим прощай первому рабочему дню этой недели. Начало положено, и дальше уже точно проще. Теперь главное поскорее добраться домой, если вы еще в пути, и посвятить вечер себе любимым. Если планируете завершить понедельник прогулкой или просто любите взглянуть на ночное небо, сегодня для этого отличный повод. Середина октября — это время, когда можно заметить красивый осенний звездопад. А еще рядом с тонким

0: по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
1: ООО «Простор», Тверская область, Эмокимовские, территория Басовская, 1, УГРН 113-774-629-00.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: жизни забыть что-то по одной лишь просьбе не так уж просто, хотя наш мозг постоянно выкидывает забавные ситуации. Замечали, когда заходишь на кухню и стоишь в растерянности, а зачем я вообще сюда пришел? Ученые называют это эффектом дверного проема. Когда мы переходим в другую комнату, мозг просто сбрасывает старую задачу, освобождая место для новых мыслей. Так что забывать — это совершенно нормально, а иногда даже полезно. Например, забыть обо всех заботах трудового дня и оставить в голове все самое хорошее. Желаем всем приятного и легкого вечера, который уже скоро скрасит хиты Шуры, Славы и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80+ уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: настоящий киношлягер в эфире «Радио Дача». Вспоминаем фильм про «Красную шапочку», который появился в 1977 году. Создал эту нестареющую классику великолепный творческий тандем композитор Алексей Рыбников и поэт Юлий Ким. А спела ее тогда юная Ольга Рождественская, которой на момент записи было всего 8 лет. Кстати, 1977 год вообще оказался невероятно урожайным на культовые шедевры. Именно тогда зрители впервые увидели на экранах фильм «Служебный роман», а в мире началась эпоха «Звездных войн». Ну и в этом же году с конвейера сошел первый легендарный внедорожник «Нива». Вот такое было время. Время открытий, ярких кинопремьер и добрых песен, которые мы с теплотой и улыбкой напеваем до сих пор. И с удовольствием слушаем их в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: распродажи 10.10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 130 000 рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или услуг.

0: Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС 120-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, любимая радио «Дача». Меня зовут Роман. Дозвонился из территории Свенко-Пушкинского района. Санкт-Петербурга хотел бы передать привет моей любимой маме Юрию Яшайной, другу Дмитрию Цыну и братику Евгению Ниночу, его маме. И пожелать им счастья, хорошего вечера, хорошей рабочей недели и заказать песню в исполнении Игоря Николаева «Рояль ночи». Спасибо, любимый радио «Дача».

0: стоило девушке опоздать на свидание или забыть ответить на сообщение, как в мужской душе рождается целая драма вселенского масштаба с гордым взглядом в окно и категоричным «все, я не буду тебя больше ждать». Зато какой прекрасный хит получился для миллионов слушателей. В обычной жизни, конечно, лучше так долго не обижаться и решать все вопросы спокойным разговором. Ну а красивым песням о разбитых сердцах мы всегда рады, что уж скрывать. Можете выбрать свои любимые в нашем эфире. Звоните по телефону 8-495-995-2555. И в финале часа узнаем ваш выбор в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

почему именно бабочка Луна? Ну, наверное, потому что настоящее чувство заставляет нас летать. А образы Луны и ночного времени суток – это одни из самых частых в нашей поп-культуре. Ночь традиционно ассоциируется с таинственностью, одиночеством или, наоборот, временем для свиданий и даже танцев. Поэтому есть время подумать и выбрать, чем заняться ночью. А вот вечер предлагаю посвятить своим любимым хитам в нашем эфире. Можете заказывать их в рубрике «Удачный момент», а также довериться нашему выбору. Уже скоро для вас песни Тони, группы «Иванушки Интернешнл», Владимира Преснякова и многие другие.

0: Тони с песней «С тобой» в финале часа на радиодаче. И как же приятно, например, в прохладный осенний вечер оказаться рядом с близким человеком. Ведь в октябре крепкие объятия — это уже не просто проявление чувства. Самый доступный способ легально согреться и даже сэкономить на отоплении. Так что обнимайте своих любимых крепче, делитесь пледом. Радиодача всегда вам добавит уюта, в том числе и этим вечером. Через пару минут для тех, кто держится на нашей волны, хиты Максим, Игоря Николаева, Хабиба и многие другие.
1: Реклама.

0: Акциями Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС-102-770-0-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
7: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
6: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Зовут меня Татьяна. Звоню из города Верхний Уфалей с огромной просьбой исполнить для меня песню Екатерины Чепик «5 минут назад». Спасибо огромное вам. Хорошо, что вы есть, радио «Дача». Спасибо.
3: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Вики Цыганова и Михаила Круга в продолжении часа на Радио Дача. И, наверное, каждый гостеприимный хозяин знает, что в доме гость замечает не то, что он делает, а то, чего не делает. Так что, если к вам пришли друзья, просто забудьте про уборку и не делайте ничего. Они точно оценят. Ну, а мы делаем то, что умеем лучше всего. Дарим вам отличную музыку и с удовольствием продолжим. У нас на очереди хиты группы «Премьер-министр», Димы Билана, Натали и многие другие.

группы «Премьер-министр» в продолжении часа на радио «Дача». Приятно знать, что наши слушатели не стесняются говорить о своих чувствах и находят теплые слова для родных и близких. В финале часа вы сами в этом убедитесь. А если тоже хотите передать привет или сделать признание, присоединяйтесь к рубрике «Удачный момент». Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, а уже скоро в эфире для вас хиты Дмитрия Маликова, Люси Чеботиной, группы «Пропаганда» и многие другие.

0: ради любимого человека мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды, непогоду, жизненную турбулентность. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч, плохой погоды, ну и побольше времени, чтобы успеть не только поработать, но и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим вас отличной музыкой. И дальше еще больше любимых песен в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я из города Ременска. Хочу передать привет своей девушке Светлане. Зайка, я люблю тебя. И пусть для тебя прозвучит песня Михаила Боярского «Ланфре, ланфра». Спасибо, радио «Дача».

0: А вот у кого есть жена, те сейчас отложили в сторону список покупок из множества пунктов, проверили, ровно ли висят шторы, и пошли помогать на кухню. Зато дома всегда тепло, уютно и под контролем. Каждому, кто слушает радиодачу, мы шлем большой привет. А вот вы можете, например, своей любимой жене также оставить теплые пожелания в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. Есть время дозвониться. А также, чтобы через несколько минут услышать хиты Александра Буйнова, Зайнаб Махаевой, Сергея Трофимова и многие другие.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «80 плюс уже». 28 октября. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: на небе луна.
1: Совсем не важно, что сейчас мы наблюдаем в своем городе, луну или солнце. Яркие и веселые встречи с друзьями мы желаем видеть круглые сутки. Особенно в период трудовых будней. Уж точно в то время, когда нам нужно собираться на работу. Поэтому всем пожелаем легких смен, удачной недели и поддержим очередной порцией любимых хитов. Совсем скоро послушаем песни группы «Руки вверх», «Алсу», группы «Ума Турман». И если мало, можете заказывать их в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495 995 2555.

0: нам сейчас и не хочется ничего другого, кроме хорошей музыки и приятного отдыха в финальные часы понедельника. Ну, если только пожелание на тему погоды, чтобы она не менялась так резко. Тут же не угадаешь в плане гардероба. Утром холодно, днем уже теплее, но идет дождь, а вечером без осадков, но снова прохладно. И приходится брать с собой одежду на любой случай и сразу несколько вариантов. Поэтому согреваемся любимой музыкой в нашем эфире. Для вас уже скоро хиты Дмитрия Маликова, Данка, Леонида Агутина и не только.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маша Иванова. Я хочу передать привет Маше Смирновой и Маше Щекиной. Мы сейчас находимся в КВД, и мы медсестры. И всем медсестрам КВД тоже привет. Также я хочу передать маме свой привет и Нине Ивановой. И своему папе Иванову Олегу. Всех люблю и целую. И заказываю для них песню «Кати Лели, мой мармеладный». Спасибо, радио «Дача».

Зеркала Владимира Маркина в продолжении часа на радио «Дача». Эту песню долгие годы считали народной или чисто дворовой классикой, а за ее авторство шли в настоящие споры. Ну, на самом деле, ее еще в ноябре 1957 года написал 17-летний парень Геннадий. А вот Владимир Маркин подарил ей вторую жизнь, и теперь под этот мотив грустит уже не одно поколение влюбленных. Осенью приятная и светлая грусть имеет особое место, как и следующие хиты. Услышим песни Филиппа Киркорова, Михаила Шуфутинского, «Славы» и многие другие.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

Филиппа Киркорова мы слушаем вот уже 20 лет в нашем эфире, причем начали это делать с самого первого дня нашего вещания, с первых минут. В этом году мы празднуем большой юбилей и представляем возрождение легендарного проекта, который много лет был нашей визитной карточкой. 16 апреля столичная Лайф-Арена превратится в эпицентр народной дискотеки, нас ждет огромный танцпол, а на сцене группа «Вирус», Кайметов, Татьяна Овсиенко и многие другие любимые артисты. Билеты на сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача.

0: близкий друг — это человек, который знает о тебе все, но все равно продолжает тебя любить. В нашей жизни может меняться погода, работы и даже города, но люди, с которыми мы делим самые сокровенные мысли, остаются с нами навсегда. Так что, если у вас есть человек, который видел вас в самые туманные моменты жизни и все еще не заблокировал ваш номер, берегите его. А вот уже скоро в нашем эфире песни для тех, кто остается с нами. Услышим хиты группы «Ласковый май», Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Олега Газманова и других любимых артистов «Радио Дача». Меня зовут Сергей Черноус. Желаю всем доброй ночи.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Москвы. Зовут меня Шепелев Евгений. Хочу передать привет своему лучшему другу Телинину Александру. Он сейчас находится на работе. Александр, не скучай. И заказать для него песню певицы Натали. Спасибо, радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.